часами ми так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

0: Ой, москали такие смешни зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Радио Байрактар. Радио Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.